0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.

0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Markaz radiosi. Radio Markaz.
3: Tug'ilgan kun muborak. С днём рождения. У меня русский очень плохо.

0: yozning mehrli nurlari qalbingizga iliqlik ulashsin. Yoz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.

А что теперь, от любви к тебе снова лечусь? А помнишь наши разговоры, я сказал когда-то, что полюбил тебя за честность твою, простоту. Так признайся, давно я так не ошибался, я опять себе выбрал не ту.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркес.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: satrda.
1: Sendan nima kutishayotganini bilmasang, haqiqatni aytish qiyinlashadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Маркас радиосы.

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асазоде. Асазоде бях кеген, каран окшина.
3: Э, хозыр тохтаген, хар доим кинону зор жой кегенда халакт берурасана, Назо.
2: Джа, канака жой кепті.
3: Караген, кара хоз егит, кызге севге исхар кымақчы.
2: Э, ташкарге караген, джонли кино бубатты, растаям зо.
3: Нима махалямызда свидания сезоны башланыпты мы?
2: Канака свидания, салны караген.
3: Хана, нима не этва туди?
2: Ана, караген анокшина, хама болача, раса уршуат уша кшина. Печора буны корып, хотынем, раса урса кереге.
3: Urganda qanda, urganda ham shunaqangi uradiki. Voh, voh, voh.
2: O'zi shu kishini borasini eshitdi?
3: Bilmayman.
2: Iya, o'zi sizlarni qo'shningizmi?
3: Ha, bizani qo'shnimiz, lekin u nechta bolasi borligini aytmaydi.
2: Nega endi?
3: Chunki u uchta xotiniga aliment to'lashni boshlagandan beri bolalarining sonini nechtaligini sir tuta boshlagan.
2: Ha, bechora 4-chi xotiniga ham aliment to'lab qolishdan qo'rqsa kerak-da.
0: 2 dugona.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
1: Марчас радиосы. Радио Марчас.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Мумтоз новоларда маком оханглара.

0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.